0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.03, температура плюс 16, днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Сегодня в Самарском облсуде продолжат рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Как сообщает «Волга-Ньюс», у сторон в суде была активная дискуссия. Напомню, иск подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет Михаила Матвеева в нарушении авторских прав в агитационных материалах. По ее версии, на сайте и в телеграм-канале ответчика использовали фото без согласия авторов, а также шрифты Microsoft и элементы, связанные с Google, без соответствующих разрешений. Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обновлено около 4 километров коммуникаций. Наибольший объем работ выполнен в Самаре. Заменены 2 участка магистрального трубопровода протяженностью в 1,5 километра на проспекте Карла Маркса. Также специалисты Т-Плюс выполнили ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В частности, провели модернизацию коллектора канализации, который обслуживает почти 30% жителей и организации автозаводского района. Подготовка всех оставшихся объектов к зиме идет по плану. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Найти себе место на кладбище россияне смогут через госуслуги. На создание нового сервиса потратят 300 миллионов рублей. На первом этапе планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минцифры. Пока это примерно 1/5 всех погостов. Всего в России их более 73 тысяч. С помощью нового сервиса власти хотят сделать похоронный бизнес прозрачнее и избавить от накруток цен. Рейды на мигрантов продолжаются в Самарской области. Сотрудники военно-следственного отдела, полиции и Росгвардии ищут нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. При поддержке ОМОНа проверяются стройки и склады. Более 16 иностранцев были выдворены из страны. Суббота может стать самым холодным днем с начала лета в Самарской области. Сегодня начинается арктическое вторжение, усилится ветер, в дневные часы термометры покажут плюс 15-19 градусов, а в субботу до плюс 17 градусов, а в отдельных районах столбики опустятся до плюс 12, что на 5 и более градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной, в понедельник потеплеет до плюс 25, а во вторник до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в России выросла почти до 25 тысяч рублей. Это следует из данных социального фонда. Меньше всего по-прежнему получают пенсионеры в Дагестане, всего чуть более 19 тысяч. А самые высокие выплаты на Чукотке – 44 тысячи рублей. Для сравнения, средняя пенсия по России составляет 25 тысяч 800 рублей, в Самарской области – чуть более 25 тысяч. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19,21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ОО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 13 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге, придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песня, под которой просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7.18 в Тольятти, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 16. Днем ожидается 19-21 градус, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. 11 миллионов экземпляров книг было уничтожено в ходе атак беспилотников по складам Wildberries. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательство в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей. Сегодня в Самарском облсуде продолжат рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Как сообщает Волга-Ньюс, у сторон в суде была активная дискуссия. В Самарской области ожидается похолодание. Сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6, а в послеполуденные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 17. В этом году стобальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярных направлениях, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры Олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер с северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес. Вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. Это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 16. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капель.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. Все, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 13, днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В результате серии атак беспилотников по складам Wildberries уничтожено свыше 11 миллионов экземпляров книг. Такие данные получены по итогам совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательства в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, чтобы обеспечить учащихся необходимыми материалами к новому учебному году. Сегодня в Самарском облсуде продолжит рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Напомню, иск подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет Матвеева в нарушении авторских прав в агитационных материалах. По ее версии, на сайте и в телеграм-канале ответчика использовали фото без согласия авторов, а также шрифты Microsoft и элементы, связанные с Google, без соответствующих разрешений. Как сообщает Волга Ньюс, у сторон в суде была активная дискуссия. Например, сторона Михаила Матвеева настаивала на вызове в суд представителей компаний Microsoft и Google в качестве третьих лиц, чтобы спросить, считают ли в компаниях, что при использовании шрифтов их права были нарушены. В этом ходатайстве суд отказал. Самарский производитель спиртовых настоек «Гиппократ» проиграл дело об акцизах почти на 2 миллиарда рублей. Организация не смогла доказать, что выпускаемые антисептики не содержат высокого процента спирта. Не дожидаясь решения по этому делу, «Гиппократ» подал заявление в суд о признании себя банкротом. Компания, напомню, зарегистрирована в Самаре, но основная ее производственная площадка расположена в Ульяновской области. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6 градусов, а в послеполуденные часы столбики и термометры будут колебаться в диапазоне от 12 до плюс 17 градусов. Однако уже в понедельник вновь потеплеет до плюс 20, а во вторник и вовсе до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение и повседневные расходы. Доллар до сегодня 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно. Дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Паусов Кубанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.14, температура в Тольятти плюс 13. Рейтинг лучших киносиквелов уже через 7 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.21, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5, «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
3: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 8.31 в Тольятти, температура плюс 14. Днем ожидается 15-17 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. 11 миллионов экземпляров книг было уничтожено в ходе атак беспилотников по складам Wildberries. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательство в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей. Сегодня в Самарском облсуде продолжат рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Как сообщает «Волга-Ньюс», у сторон в суде была активная дискуссия. В Самарской области ожидается похолодание. Сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6, а в послеполуденные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 17. В этом году стобальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярных направлениях, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно. Дождь, ветер с северо-западной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 29, температура плюс 14. На календаре пятница, 14 августа. В этот день родились актрисы Холли Берри и Мила Кунис, актеры Стив Мартин и Пьер Ришар, английский писатель Джон Галсуорси и российская певица Алена Свиридова. В 1936 году, 14 августа, состоялся первый в истории олимпийский турнир по баскетболу. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа Молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 14. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5-5.

0: 5555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Защита депутата Госдумы Михаила Матвеева просила вызвать в суд представителей Microsoft и Google. Истец, требующий снять коммуниста с выборов, обвиняет политика в том, что он использовал шрифты этих компаний без их разрешения. Суд накануне в ходатайстве отказал. Сегодня заседание продолжится. Напомню, иск Матвееву подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет коммуниста в нарушении авторских прав в агитационных материалах. В Самаре до конца августа продлили ограничение движения транспорта по улице Полевой. Ранее предполагалось, что движение на участках от Самарской до Садовой откроют 13 августа, но работы на газовых сетях к этому времени завершить не удалось. Улица Садовая закрыта на 50-метровом участке от пересечения с Полевой по направлению к улице Чкалова. Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Обновлено около 4 километров коммуникаций. Наибольший объем работ выполнен в Самаре. Заменены 2 участка магистрального трубопровода протяженностью в 1,5 километра на проспекте Карла Маркса. Также специалисты Т-Плюс выполнили ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В частности, провели модернизацию коллектора канализации, который обслуживает почти 30% жителей и организации автозаводского района. Подготовка всех оставшихся объектов к зиме идет по плану. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Рейды на мигрантов продолжаются в Самарской области. Сотрудники военно-следственного отдела, полиции и Росгвардии ищут нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. При поддержке ОМОНа проверяются стройки и склады. Более 16 иностранцев были выдворены из страны. Суббота может стать самым холодным днем с начала лета в Самарской области. Сегодня начинается арктическое вторжение, усилится ветер, в дневные часы термометры покажут плюс 15-19 градусов, а в субботу до плюс 17 градусов, а в отдельных районах столбики опустятся до плюс 12, что на 5 и более градусов ниже климатической нормы. Однако волна холода будет краткосрочной, в понедельник потеплеет до плюс 25, а во вторник до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Нападающий Барселоны и сборной Испании Ферран Торрес перейдет во французский Пари Сен-Жермен. По данным источника, сумма сделки составляет 50 миллионов долларов, и соглашение между клубами уже подписано. В финале чемпионата мира 2026 года Торрес в составе сборной Испании в дополнительное время забил Аргентине единственный мяч во встрече, благодаря чему испанцы выиграли Мундиаль. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно. Дождь, ветер с северо-западной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура плюс 14. Сегодня пятница, 14 августа. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 14 августа – это день рождения актрисы Холли Берри. Мы знаем ее по фильмам «Женщина-кошка», «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас». Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные и откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Итак, сегодня день рождения у актрисы Холли Берри, ей 60. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. О, Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
8: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 9.13, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Сегодня день рождения актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные и откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы, день признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы, ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги, не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи, день подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможно, первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
3: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 14. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные и откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Я думаю, это связано с ее предыдущими неудачами в личной жизни, что у нее были уже браки, и она решила рассказать эту историю, чтобы показать, что она открыта быть счастливой, что она умеет удерживать свое счастье, чтобы объяснить публике, почему она хочет быть с этим человеком, что она открыто реагирует на нападки тех журналистов, которые винят ее в неудаче, одиночестве, что она наконец-то нашла себе вторую половину, чтобы стать счастливой. Поэтому она решила такой вот шаг сделать перед публикой.
0: Мысль понятна, но речь-то идет о том, почему они решили все рассказать друг другу. Не журналистам, а друг другу. Это важно. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
5: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Сколько тебе лет?
10: 3.
9: А сколько будет 1 + 1?
10: 3.
9: Что 3?
11: Гортензий будет 3 при покупке 2.
12: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
9: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
10: 3.
12: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 14. Днем ожидается 15-17 градусов, дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? 510-225, доброе утро. Какие мысли?
1: Здравствуйте. Я думаю, это связано с тем, что они общались несколько месяцев по телефону из-за изоляции в период ковида, чтобы проверить свою подлинность чувств до начала физических отношений.
0: Давайте найдем цитату из Холли Берри. «Мы говорили чистую правду. Тогда был ковид. Так что какая уже разница? Действительно, их отношения зарождались во время пандемии. В этом все и дело. Браво!»
1: Понятно.
0: Как вас зовут?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно. На правах рекламы. Вы выиграли пригласительное на 2 персоны в Большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Анна, поздравляю.
1: Спасибо большое, я очень рада. Я Анна Малышева с бульвара Ленина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. У нас будет пицца. Удачи вам. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Защита депутата Госдумы Михаила Матвеева попросила вызвать в суд представителей Microsoft и Google. Истец, требующий снять коммуниста с выборов, обвиняет политика в том, что он использовал шрифты этих компаний без разрешения. Суд в просьбе отказал. Сегодня заседание продолжится. Теплоэнергетики завершили реконструкцию на 8 участках трасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Специалисты приложили около 4 километров коммуникаций. К началу отопительного сезона Т-Плюс полностью обновит тепловые сети на 32 участках. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю. Базовый школьный набор можно собрать в интернете от 2500 рублей, сообщили ТАСС в ассоциации компаний интернет-торговли. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется примерно в 5000 рублей, а с учетом канцелярии в 6000. Российская гимнастка Ангелина Мельникова впервые в карьере стала чемпионкой Европы в личном многоборье. Соревнования проходят в Загребе. Еще одна россиянка Анна Калмыкова взяла серебро. Мельниковой и Калмыковой сначала отказали в хорватской визе, но потом решение пересмотрели.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
3: Реклама. Такси, я в отпуск.
4: Поездка займет 10 минут.
3: Уже приехали?
4: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
5: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
6: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти без 20.10, температура плюс 14. На календаре пятница, 14 августа. Сегодня отмечается Медовый Спас. А в 1999 году, 14 августа, в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700.

0: «Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Мари Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.44. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 14. Несколько минут назад Анна с бульвара Ленина разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные и откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Тогда был коронавирус, и они посчитали, что уже какая разница? Вот правильный ответ. Анну поздравляем, она получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет утром в понедельник, когда мы будем разыгрывать большую Додо-пиццу. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре нашли разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик заработает на создании приложения 300 миллионов рублей. Зоны платной парковки должны появиться предстоящей осенью. С помощью приложения автолюбители смогут оплачивать стоянку. Первые платные парковки планируется разместить вдоль набережной по улице Максима Горького и Волжскому проспекту. Сбер запустил в Самаре систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. Одной из точек обмена стал аэропорт Курумыч. Клиенты через терминал смогут приобрести доллары США и продать евро, юани и дихрамы. Воспользоваться услугой может любой желающий, наличие банковской карты не требуется. Провести операцию можно по принципу наличные за наличные. Система автоматически рассчитает курс и итоговую сумму к выдаче непосредственно перед операцией. Максимальная сумма 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. В школах Самарской области с 1 сентября общество знания будет только в расписании 9-11 классов. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. А ученикам помладше в высвободившиеся часы добавят изучение истории. В Самарской области обновили список животных, растений и насекомых, включенных в Красную книгу. Среди исчезающих оказались жук-олень, стрекоза-красотка-девушка, жужелица венгерская и жужелица фиолетовая, жук-отшельник, златко-зеленая дубовая и усач-альпийский. Среди рыб под угрозой исчезновения тритон обыкновенный, среди птиц аист черный, среди хищных корсак, среди грызунов большой тушканчик, сообщили в региональном Минприроды. В Самарскую область пришло похолодание. Оно задержится до конца выходных. Ночами воздух будет остывать до плюс 5 градусов. Сегодня днем до плюс 20. В субботу ожидается от 12 до плюс 17. В воскресенье до плюс 19. С началом новой недели в регион станет возвращаться тепло. Во вторник установится 20-градусная жара. Риэлторы меняют работу чаще всего. Они делают это в среднем каждые полтора года. Об этом агентству РИА рассказали в компании «Суперджоб». Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет. На 4-м месте в топ-5 профессий, представители которых редко меняют место работы – учителя. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 14. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на Радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссо Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссо Балт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
7: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5, «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
2: Уже более 15 лет.
1: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, временами дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России значительно на 40% сократилось число преступлений, совершенных мигрантами, сообщает агентство РИА со ссылкой на материалы МВД. Согласно статистике, самым распространенным видом преступления в России остается кража. Житель Чапаевска, желая заработать на криптобирже, лишился 1,5 миллиона рублей, сообщили в МВД. Чтобы не вызвать подозрения у банков, мошенники убедили потерпевшего осуществлять переводы небольшими частями. Возбуждено уголовное дело. Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. В Самаре нашли разработчика приложения для платных парковок. Подрядчик заработает на создании ПО почти 300 миллионов рублей. Зоны платной парковки должны появиться в Самаре предстоящей осенью. Российские работодатели начали все чаще ориентироваться на гибридную или полную занятость, отказываясь от удаленки, так как нацелены на повышение уровня контроля и результативности. Об этом сообщили эксперты сервиса Работа.ру. По прогнозу, спрос на удаленщиков сохранится в IT и таких сферах, как диджитал-маркетинг и контент-медиа.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.39, температура плюс 14. На календаре пятница, 14 августа. В этот день родились актрисы Холли Берри и Мила Кунис, актеры Стив Мартин и Пьер Ришар, английский писатель Джон Галсуорси и российская певица Алена Свиридова. В 1936 году, 14 августа, состоялся первый в истории олимпийский турнир по баскетболу. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
4: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: сама. 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 3 минут 11, температура плюс 14. Говорят, что в связи с предстоящим введением визового режима россияне массово едут отдыхать в Черногорию. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В результате серии атак беспилотников по складам Wildberries уничтожено свыше 11 миллионов экземпляров книг. Такие данные получены по итогам совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Особенно серьезный урон нанесен запасам пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Они пострадали в огромном количестве. В связи с этим издательства в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, чтобы обеспечить учащихся необходимыми материалами к новому учебному году. Сегодня Самарский облсуд продолжает рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов депутата Госдумы. Накануне заседание шло с 10 утра до 8 вечера. Напомню, иск подала кандидат Анна Саранцева. Она обвиняет Матвеева в нарушении авторских прав в агитационных материалах. По ее версии, на сайте и в телеграм-канале ответчика использовали фото без согласия авторов, а также шрифты Microsoft и элементы, связанные с Google, без соответствующих разрешений. Как сообщает Волга-Ньюс, у сторон в суде была активная дискуссия. Например, сторона Михаила Матвеева настаивала на вызове в суд представителей компаний Microsoft и Google в качестве третьих лиц, чтобы спросить, считают ли в компаниях, что при использовании шрифтов их права были нарушены. В этом ходатайстве суд отказал. В этом году стобальники ЕГЭ массово не попадают на бюджет в топовые вузы. Все места на популярные направления, особенно IT, забирают олимпиадники. Например, в МФТИ и МИФИ победители и призеры олимпиад заняли 100% бюджетных мест. Об этом сообщает Лента.ру. Так, абитуриент из Самарской области, набравший 300 баллов на ЕГЭ, не смог поступить на факультет программной инженерии Национального исследовательского университета в Петербурге, где из 124 мест олимпиадники заняли 105. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил квотировать прием олимпиадников. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6 градусов, а в послеполуденные часы столбики и термометры будут колебаться в диапазоне от 12 до плюс 17 градусов. Однако уже в понедельник вновь потеплеет до плюс 20, а во вторник и вовсе до плюс 29 градусов. Это данные Приволжского гидрометцентра. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Об этом пишут аргументы недели со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение и повседневные расходы. Доллар до сегодня 83 рубля 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Холи-моли, шарфренд. С вами Михаил Соколов на часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня утром Анна с бульвара Ленина разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 14 августа – день рождения актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Цитирую Холли Берри, мы говорили чистую правду. Тогда был ковид, так что какая уже разница? Вот правильный ответ.
1: Я Анна Малышева с бульвар Ленина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Анну поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос утром в понедельник. Будем разыгрывать большую Додо пиццу. Впереди у нас Калео, Way Down We Go, а еще Монгол Шудан, Москва. Через минуту на радио Омега.
2: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Калео, why don't we go? 11 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 14. Говорят, что актеры озвучки завершили свою работу над Шреком 5. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди моральный кодекс, где ты, а также Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart, через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Мадонна, Secret. 11 часов 34 минуты, температура в Тольятти плюс 14. Днем ожидается 15-17 градусов, временами дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. Судя по данным из СМИ и контекста обсуждения, в Самарской области границы бесполетных зон расширят на нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы. В Самаре выбрали разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик создаст для пользователей приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку. Первые 2000 платных стоянок в Самаре планируется разместить на набережной. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начинает смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, пишет «Известия». Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх поступающих, потерять место и дефицит времени для оценки ситуации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Aqua – Turn Back Time. 11 часов 46 минут, температура в Тольятти плюс 14. Впереди золотая коллекция радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встречи с лучшей музыкой минувших десятилетий. Ларин – Euphoria. Everything But The Girl – Missing. А еще Джордж Харрисон – Got My Mind Set On You. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Ларин, «Euphoria» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 14. С вами Михаил Соколов. Встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Прекрасной вам пятницы и отличных выходных. Будьте здоровы!
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 12 часов 2 минуты в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 17 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов, сообщили в Министерстве Коммерсанту. Исключения сделаны для Минобороны и в некоторых случаях для нефтяных компаний. В новый проект приказа включили 818 зон по всей стране. Список будет опубликован после официального выхода документа. Судя по данным СМИ и контексту обсуждения, в Самарской области границы бесполетных зон расширят на НПЗ и газоперерабатывающие заводы, Жигулевскую ГЭС и крупные ТЭЦ. В Самаре выбрали разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик за 300 миллионов рублей создаст для пользователей приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Также будет создан сайт для контроля парковочной инфраструктуры. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной. Стоимость часа стоянки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. В Самаре ужесточили правила использования электросамокатов. Их можно оставлять только на специально отведенных для этого стоянках. Соответствующие изменения внесены в правила благоустройства. В Самаре уже подготовлено 27 площадок для стоянки самокатов в центре города. Еще 180 участков находятся в работе. За нарушение правил парковки в дальнейшем планируют ввести административную ответственность. В Самарской области ожидается похолодание, которое, впрочем, задержится ненадолго. По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 6, а в послеполуденные часы воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов. Однако уже в понедельник вновь начнет теплеть. На вторник нам прогнозируют 29-градусную жару. В России зафиксирован резкий рост случаев мошенничества при поступлении в высшие учебные заведения, пишет газета «Известия». Абитуриентам предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. При этом ситуацию усугубляет то, что до конца сентября не прошедшие на бюджет абитуриенты будут получать договоры на платное обучение еще до приказов о поступлении. Эксперты предполагают, что ситуация с обманом поступающих в вузы в ближайшие недели только будет расти, поскольку аферисты используют страх поступающих потерять место и дефицит времени для оценки ситуации. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106,9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Пауэрсовкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа этого года.

0: песня, которая повышает градус за окном. Солнечная Sunshine Reggae на Радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Прекрасной вам пятницы. Дальше на Радио Омега Николай Носков. Послушаем песню «Это здорово».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Николай Носков на Радио Омега. Дальше у нас с вами новая песня «Милен Фармер». Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет нам «Горячую десятку».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемур живет только на острове Мадагаскар и соседних Коморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио Омега Расмус. 12:32 на часах на улице, плюс 17 градусов. Что у нас завтра будет с погодой, обязательно вам расскажу через минуту. Еще впереди Тедди Свимс с хитом The Do. Но прежде на Радио Омега новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России значительно на 40% сократилось число преступлений, совершенных мигрантами, сообщает агентство РИА со ссылкой на материалы МВД. Согласно статистике, самым распространенным видом преступления в России остается кража. Житель Чапаевска, желая заработать на криптобирже, лишился 1,5 миллиона рублей, сообщили в МВД. Чтобы не вызвать подозрения у банков, мошенники убедили потерпевшего осуществлять переводы небольшими частями. Возбуждено уголовное дело. В Самарской области ожидается похолодание. Сегодня в сторону региона начнет смещаться циклон. Он принесет холодный воздух и дожди различной интенсивности. Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется в выходные. Ночами воздух будет остывать до плюс 6, а в послеполуденные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 17. Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. В Самаре нашли разработчика приложения для платных парковок. Подрядчик заработает на создании ПО почти 300 миллионов рублей. Зоны платной парковки должны появиться в Самаре предстоящей осенью.
0: На Радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: радио Омега, Светлана Владимировская, мальчик мой, возлюбленный Анны Курниковой, красавчик Энрике Иглесиас появится в золотой коллекции, споет нам вместе с Уитни Хьюстон «Could I have this kiss?», также послушаем «Modern Talking», а еще «Desireless Voyage» на радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел? Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+.
5: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM. 13:01 в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В КПРФ заявили о произволе, творимом над самарским депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым. По версии коммунистов, их товарищи цинично отсекают от участия в выборах. Сегодня, напомню, третий день рассмотрения иска кандидата от партии пенсионеров Анны Саранцевой в Самарском областном суде с требованием отменить регистрацию Михаила Матвеева. В основном ему вменяют нарушение авторских прав в материалах, которые оппоненты считают агитационными. Сам парламентарий полагает, что попытки снять его с выборов могут предприниматься в интересах его соперника по округу единоросса Александра Живайкина, передает «Самарское обозрение». Полиция заинтересовалась видеороликами, на которых тольяттинские подростки избивают на улицах подвыпивших граждан. Следователи установили участников нападения, им 14-15 лет. По факту хулиганских действий заведено уголовное дело. Если экспертиза установит у кого-либо из потерпевших средний или тяжкий вред здоровью, подросткам дополнительно вменят статьи о преступлениях против здоровья. Ответственность по ним наступает с 14 лет. Сбер запустил в Самарской области систему обмена валют в банкоматах. Раньше такая возможность была только в отделениях банка. Одной из точек обмена стал аэропорт Курумыч. Клиенты через терминал смогут приобрести доллары США, продать евро, юани и дирхамы. Воспользоваться услугой может любой желающий, наличие банковской карты не требуется. Провести операцию можно по принципу «наличные за наличные». Система автоматически рассчитает курс и итоговую сумму к выдаче непосредственно перед операцией. Максимальная сумма – 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. В Самаре выбрали разработчика программного обеспечения для платных парковок. Подрядчик заработает почти 300 миллионов рублей. Для пользователей хотят создать приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобиль, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. В школах Самарской области с 1 сентября обществознание будет только в расписании 9-11 классов. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. А ученикам помладше в высвободившиеся часы добавят изучение истории. Доллар на сегодня 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду. Дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Это песня «Желание освободиться», называется «Hunter», «Охотница». Это была Дайдо в нашей с вами пятерке песен «Только про любовь» на радио Омега. Скоро послушаем Лайнел Рич «Hello». До этого еще на радио Омега «Елка». Песня называется «Пора».

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Омега Шакира. Вам желаю прекрасной пятницы. Спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. Далее у нас еще золотая коллекция, а в ней про лето споет Крис Ри, Looking for the Summer. Также послушаем Рианну и кавер Putting on the Ritz на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
1: Весь август питомники Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: Ты.
1: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: очереди у нас с вами на радио Омега британская певица Оливия Дин, которая уже 8 лет твердо решила стать певицей, а в 17 лет она начала выступать на улицах. Послушаем песню Оливии Дин «So Easy» на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
4: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, Никельбэк. А вам желаю прекрасной пятницы, легкого завершения этой рабочей недели. Дальше у нас с вами на Радио Омега золотой коллекции в ней Роксет, Крэш, Бум Бэн, Лиз Маклернан, Woman in Love. А в начале золотой коллекции на Радио Омега опус Life is Life.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
9: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 209 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Песня настраивает нас с вами на романтический вечер пятницы и отсылает к культовому фильму «Касабланка». А дальше у нас с вами еще на радио «Омега» Александр Маршал. Послушаем «Белый пепел».
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с Тольятти Молоко.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Авиа».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: дочка певицы Pink, тоже поет. Зовут ее Willow. Мы послушали их совместный хит Cover Me in Sunshine на радио Омега. Дальше у нас с вами золотая коллекция. В ней Wet Wet Wet, Love Is All Around. Также послушаем хит Bad Day. А в начале золотой коллекции на радио Омега Fancy Flames of Love.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
5: 3.
7: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
8: Мамы, папы, скоро в школу!
9: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Dance. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Компан». Подробности на сайте arenaauto.чанган.ру. Акции до 31 августа 2026 года.

0: радио Омега Хай-Фай. Глупые люди и скоро уже дела окажутся позади. Ждут нас с вами прекрасные выходные. Что касается музыки, далее у нас с вами на радио Омега Тедди Суимс. Послушаем песню «Мистер Ноу и Тоу».
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
4: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега Хозер, Тэкмиту Чуч. Вам желаю прекрасной пятницы. Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней появится певица Лан Дель Рей. Кстати, у нее есть несколько татуировок. Одна из них находится на внутренней стороне предплечья. Это название ее любимого отеля. Кроме Лан Дель Рей в нашей тройке Рейша, а еще Джо Кокер, You Can Leave Your Hat On. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль, делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Power Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Радио Омега. Песня, которая повышает градус. За окном жаркая ламбада. Официальным местом рождения современной ламбады считается город Порту-Сегуру на побережье Атлантического океана. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер пятницы. Прекрасно вам его провести. А далее на Радио Омега еще «Империя». Послушаем песню «Поезд на Ленинград».
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
1: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Ты!
1: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.

0: Описание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+. Мари Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН, 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио 1.

0: Реклама. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Прекрасного вам вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Марлон Рудет, New Age. Дальше у нас с вами золотая коллекция, в ней Дайдо, Thank You. Также послушаем Zaz, Живю. А в начале золотой коллекции на Радио Омега Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Реклама.

0: 8-7-5-5-5-5-5.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.

Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: С нами обладательница невероятного голоса, невероятная артистка Милен Фармер на радио Омега. Дальше у нас с вами еще золотой хит «Статус-кво» in the Ami Now.
1: Реклама.

0: 8-7-7-5-5-5-5-5-5.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Хорошего вам вечера пятницы в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Роксет на очереди Оливия Адамс, Fool Me Once, но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемур живет только на острове Мадагаскар и соседних Каморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: на радио Омега. Юрий Антонов, песня называется «Не забывай». Дальше у нас с вами такие песни, которые мы просто не можем забыть, настолько они хороши, попали в нашу с вами золотую коллекцию радио Омега. «It's a not goodbye» Лауры Паузини, «Let the beat go on» доктора Алпана, а еще «Die it in your arms» Tonight группы «Cutting Crew».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастной

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте на

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити-лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Кумбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Это композиция «Рам-пам-пам» на радио «Омега». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Если вдруг есть еще дела, то уже наискаришь в завершение. Далее на радио «Омега» обновленная версия хита «Келлис Виспа». А до этого еще послушаем «Линдо».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510 210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига, при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: И здорово, когда начинается что-то новое, предвкушаешь, как все оно будет. И не забываем, конечно, наслаждаться этим моментом. Он прекрасен сам по себе. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, пятницы. Далее для вас на радио Амиго «Золотая коллекция». В ней Текси, Summer Sun, Maroon 5, Wake Up Call. А еще Scorpions, When the Smoke is Going Down.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
0: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: Три.
0: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: А это композиция New Vibe на радио Омега. Дальше у нас с вами Сплин, Романс. Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: А эта песня появилась в 93-м году, до сих пор нам нравится Wild World мистера Бига. Далее на радио Омега Дэвид Гетта и Сия, послушаем Flames, но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут с дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
4: 106.9 FM.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: живы.
1: Радио Омега.
2: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега. Романтический.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованные ожидания неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
3: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, а ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега. Романтический вечер.

0: романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Я believe the light on.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.